Рединги тонтуэ та, чонзуэ пугюру. Кимзанги тундаджи цама. Кимду малокон, канга кэнгиту лэнси вши.

0: Арчиньба.
1: Нанда ямаш. Нанда ямаш. Нанда ямаш.
2: Цэги нэни. Макмела. На туню ёри. Кэсэ цэпюбиб.
0: Хале. Юш. Ah, deux.